0: Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня правительство рассмотрит постановление, предусматривающее выплату 3000 леев для семей с детьми с тяжелой формой инвалидности. Учителя, говорящие на румынском языке и желающие преподавать в школах Гагаузии, получат господдержку. Сенат США продвинул резолюцию о прекращении войны с Ираном. Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти. В Евросоюзе согласовали отмену пошлин на товары из США. Подробности в выпуске. Семьи, воспитывающие детей с тяжелыми формами инвалидности, в июне этого года получат фиксированное единовременное пособие в размере 3000 леев. Сегодня правительство рассмотрит постановление, предусматривающее выплату данной помощи. Этой финансовой помощью воспользуются более 13,5 тысяч детей. Для быстрого доступа к финансовым ресурсам Министерство труда и социальной защиты разработало механизм автоматической выплаты. Таким образом, родителям не придется обращаться в уполномоченные учреждения для подачи заявления. Стоит отметить, что в настоящее время государственное социальное пособие для лиц с инвалидностью до 23 лет составляет 2448 леев в месяц по сравнению с 857 леями в 2020 году, то есть почти трехкратное увеличение. Также лица, ухаживающие за детьми с тяжелыми формами инвалидности, получают пособие на уход, сопровождение и присмотр, размер которых составляет более 2600 леев в месяц. В Молдове будут созданы экстренные запасы топлива для гарантирования поставок в случае кризиса импорта. Сегодня правительство рассмотрит проект закона, предусматривающий создание этого механизма. Документ предусматривает создание в стране достаточных резервов нефтепродуктов, а именно на 90 дней импорта или 61 день внутреннего потребления по модели, применяемой в европейских странах. В настоящее время существующие резервы ограничены и покрывают примерно 18 дней потребления бензина и 16 дней потребления дизельного топлива. Новый механизм будет работать по смешанной системе. Половина запасов будет находиться в распоряжении государства, а другая половина у компаний, импортирующих нефтепродукты. При этом экономическим операторам потребуется специальное разрешение, выданное НАРЭ для осуществления деятельности по хранению. Учителя, говорящие на румынском языке и переходящие в школы Гагаузии, получат финансовую поддержку. По данным Министерства образования, максимальная премия за переезд в размере 15 тысяч евро будет предоставлена учителям, которые согласятся работать в детских садах и школах Гагаузии при условии, что они останутся в регионе на срок не менее 3 лет. Есть еще одно условие – переходящие учителя должны иметь высшее образование по румынской системе. Единовременная финансовая помощь составит от 160 до 375 тысяч леев в зависимости от уровня образования, места работы и преподаваемого предмета. Наибольшие суммы будут выделены учителям математики, физики, химии, биологии, информатики и румынского языка. Выплата пособия будет произведена двумя траншами после 6 и 18 месяцев работы соответственно. Населенные пункты Зубрежь и Анениной получат поддержку Евросоюза и ПРООН в развитии местной экономики в рамках инициативы «Примары за экономический рост» и программы проектов, ориентированных на достижение конкретных целей. В течение года местные муниципалитеты и их команды будут работать совместно с экспертами ПРООН над выявлением проектных идей, которые могут

могут способствовать экономическому росту населенных пунктов. На первом этапе муниципалитеты получат техническую и финансовую поддержку для разработки портфеля проектов. Каждому населенному пункту первоначально будет выделено до 20 тысяч долларов США на разработку проектов. Впоследствии будет выбрана одна из идей для реализации. Общая финансовая поддержка составит до 60 тысяч долларов США. Молдаване официально работающие или работавшие в Словакии смогут получить пенсию и другие социальные пособия от этого государства. На сегодняшнем заседании правительство должно утвердить проект закона о ратификации соглашения, подписанного между Молдовой и Словакией. Документ предусматривает предоставление нескольких видов социальных пособий, имеющим на это право лицам, включая пенсии по старости, по инвалидности, вызванной общими заболеваниями, компенсации пенсии за несчастные случаи на производстве или профессиональные заболевания, а также пенсии по случаю потери кормильца. В настоящее время Молдова подписала 23 соглашения о социальном обеспечении, из которых 18 уже применяются. Парламент предлагает ужесточить ограничения для водителей, управляющих транспортными средствами с опасными техническими неисправностями или с просроченным техническим осмотром. Автомобили могут быть лишены регистрационных номеров и даже временно запрещены к эксплуатации. Соответствующий законопроект был одобрен комиссией по национальной безопасности, обороне и общественному порядку и будет рассмотрен в парламенте. Приостановление права на управление будет происходить в трех случаях. По истечении срока действия техосмотра и при обнаружении серьезных технических неисправностей или при их выявлении в процессе эксплуатации. Прошедшей ночью Россия нанесла удары по нескольким районам Украины, поразив многоэтажные жилые дома, предприятия и другие гражданские объекты, в результате чего погибли 2 человека и 11 получили ранения. 2 человека погибли, 6 получили ранения в результате ночных российских атак в Днепропетровске, сообщил глава областной военной администрации Александр Ханжа. 5 раненых госпитализированы. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое, отмечает информационное агентство «Укринформ». В результате российского удара по городу Конотоп в Сумской области обрушились 3 этажа жилого здания. Из-под завалов были извлечены несколько человек. Европейский союз может приостановить или прекратить финансирование развивающихся стран, поддерживающих Россию или Иран, заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Калас накануне встречи министров развития в Брюсселе, сообщает Евроактив. Она сказала, что политика в области внешней помощи должна быть скорректирована таким образом, чтобы Европейский союз мог пересмотреть сотрудничество с партнерами, поддерживающими субъектов, считающихся противниками, но без полного прекращения поддержки. Эти заявления прозвучали в контексте подготовки программы «Глобальный шлюз» с бюджетом около 300 миллиардов евро, предназначенной для инвестиций в инфраструктуру, энергетику и цифровизацию в развивающихся странах. Европейская комиссия накануне приняла план действий по удобрениям, направленный на поддержку фермеров, пострадавших от роста цен и нехватки удобрений, а также на снижение зависимости ЕС от импорта, говорится в заявлении Европейской комиссии. План сочетает в себе немедленные меры поддержки для обеспечения доступности и надежности поставок с долгосрочными действиями по укреплению внутреннего производства и ускорению перехода к низкоэмиссионным удобрениям и циркулярным решениям. Сенат США продвинул резолюцию о прекращении войны с Ираном. Американские сенаторы выступили за рассмотрение резолюции, которая обяжет Трампа прекратить войну с Ираном без соответствующего разрешения Конгресса. Предыдущие 7 попыток принять этот документ были заблокированы. В случае принятия документа Трамп будет обязан согласовывать с Конгрессом любые будущие военные действия в Иране, сообщает телеканал CNN. В ходе голосования дальнейшее продвижение резолюции в Верхней Палате Конгресса поддержали 50 сенаторов, 47 высказались против. Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти. Лондон выдал бессрочную лицензию на импорт керосина и дизельного топлива, произведенных из российской нефти, в третьих странах. Документ позволит импортировать нефтепродукты российского происхождения в обход действующих санкций. Лицензия, выданная правительством Великобритании, вступает в силу 20 мая. Она не имеет срока действия, но будет периодически пересматриваться. Как отмечает агентство Reuters, повышение стоимости
топлива в Великобритании из-за войны в Иране усилило давление на правительство, которое пытается решить проблему высокой стоимости жизни и доступности энергоресурсов. США также продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Решение британских властей последовало за аналогичным решением Соединенных Штатов, которые 18 мая продлили лицензию на морские поставки и продажу нефти и нефтепродуктов российского происхождения в обход санкций. В Евросоюзе согласовали отмену пошлин на товары из США. Европейский парламент и Совет ЕС предварительно договорились обнулить таможенные сборы на промышленные товары из США и расширить доступ на рынки американских морепродуктов и сельхозпродукции. Тем самым Евросоюз приближается к выполнению своей части сделки, заключенной между Брюсселем и Вашингтоном в июле прошлого года. Этот шаг, вероятно, позволит предотвратить повышение американских пошлин на продукцию из ЕС, указывает агентство AFP. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ожидаются дожди с грозами, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит от плюс 18 до 23 градусов, в столице плюс 21. Ночью по стране плюс 11, плюс 16, в столице плюс 14. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.

0: Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова и МВФ достигли нового соглашения о сотрудничестве на фоне прежних финансовых разногласий. Серджо Кобалаш, начальник инспектората полиции сектора Ботаника и один из шести полицейских, обвиняемых в активной коррупции за прикрытие наркоторговли, был освобожден из одиночной камеры и помещен под домашний арест. В Румынии ожидается новый раунд консультаций по поводу назначения нового правительства. Евросоюз на следующей неделе обсудит кандидатуры переговорщиков с Россией. Подробности в выпуске.

Внешние обстоятельства остаются очень сложными, сказал премьер-министр. Отмечу, что с 7 по 20 мая в стране по запросу молдавских властей работала миссия МВФ. Напомню, что в ноябре прошлого года МВФ отказал Молдове в очередном транше финансовой помощи. Причиной стали задержки, допущенные республикой в выполнении финансовых и управленческих обязательств, предусмотренных действующим соглашением по финансированию, в результате чего наша страна потеряла около 170 миллионов долларов. Начальник отдела инспектората полиции сектора Ботаника Серджика Балаш, то есть один из шести полицейских, обвиняемых в активной коррупции за прикрытие наркоторговли, был освобожден из одиночной камеры и помещен под домашний арест. Прокуратура заявляет, что обжалует решение суда и запросит для него возвращение в СИЗО. Ранее Зиарул Дегарда писала, что глава инспектората полиции сектора Ботаника фигурировал в других уголовных делах, которые были закрыты. Хотя ранее он был уволен, суд восстановил Кабылаша в должности. Срок превентивного заключения еще одного обвиняемого по делу продлен на 30 дней. Решение по остальным четырем обвиняемым еще не принято. Напомню, что шестеро полицейских были задержаны 21 апреля. По данным НСБК, шесть полицейских инспектората полиции сектора Ботаника, в том числе их начальник, подозреваются в систематическом вымогательстве денежных сумм от 3 до 10 тысяч долларов у лиц, причастных к употреблению и распространению наркотиков, в обмен на избежание уголовной ответственности. Начиная с 1 января 2027 года, власти планируют возмещать фермерам 90% акцизного налога на дизельное топливо, заявил министр финансов Адриан Гаврилидзе перед заседанием правительства. По словам чиновника, это минимальный порог, предусмотренный европейскими нормативными актами, которые должны применяться и в Республике Молдова. Правительство выделило 110 миллионов леев из резервного фонда для компенсации фермерам акцизных налогов на дизельное топливо. Повышение цены на дизтопливо в контексте кризиса на Ближнем Востоке более чем на 9 леев за литр оказало дополнительное давление на фермеров, уже пострадавших в последние годы от стихийных бедствий. В Кишиневе судью признали виновной, но освободили от наказания. Накануне Кишиневский суд сектора Буюкань признал судью виновной в умышленном нанесении незаконного судебного постановления. Однако от уголовного наказания ее освободили, поскольку истек срок давности привлечения к ответственности. По данным суда, дело связано с решением, вынесенным 6 ноября 2020 года. Тогда обвиняемая, будучи судьей Кишиневского суда сектора Рыжкановка, рассмотрев административный спор, касавшийся актов Национальной комиссии по финансовому рынку в отношении одной из страховых компаний, аффилированной с Вячеславом Платоном, сознательно вынесла постановление, противоречащее закону. Обвиняемая свою вину не признала. Ион Крянга, обвиняемый в государственной измене, останется под судебным контролем еще на 60 суток. Данная мера пресечения была продлена в ходе последнего судебного заседания по делу. Напомню, что Крянга был задержан в 2024 году за предполагаемую передачу секретной информации сотруднику посольства России в Молдове. Как утверждается, у него было соглашение с российским дипломатом, а вознаграждение составляло до 2000 долларов. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы. Бензин в Молдове подорожает, а дизтопливо подешевеет. НАРЭ установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать завтра, 21 мая. Таким образом, бензин подорожает на 7 банов и будет стоить 31 лей 9 банов за литр, а дизельное топливо подешевеет на 6 банов, то есть будет стоить 29 леев 5 банов за литр. Не ожидается новый раунд консультаций по поводу назначения нового правительства. В понедельник переговоры между президентом Никушором Даном и представителями парламентских партий по назначению нового премьер-министра завершились без большинства голосов в поддержку будущего правительства. Как отмечает радио Романия Актуалитетс, ни одна партия, похоже, не готова уступить. ПСД хочет восстановить прежнюю коалицию, но без Ильи Боложана на посту премьер-министра, в то время как Пенеле и УСР отвергают новый альянс с социал-демократами. АУР хочет взять на себя управление страной и даже рассматривает возможность досрочных выборов. ЕС на следующей неделе обсудит кандидатуры переговорщиков с Россией. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят кандидатуры переговорщиков с Россией на встрече на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, Вашингтон и Киев поддержали идею вовлечения Европы в переговоры с российским
президентом. На встрече.

0: Встречи министров также будут обсуждаться требования Европы к постконфликтным отношениям с Россией, имеющиеся у ЕС красные линии по урегулированию конфликта на Украине, а также предварительные условия ЕС для начала переговоров с Кремлем. Украинские власти хотят, чтобы Европа подтолкнула Россию к немедленному прекращению огня и заморозке военных действий по линии фронта, заявил неназванный высокопоставленный европейский чиновник. По словам других источников, российская сторона дала понять, что будет открыто для более конструктивного обсуждения. Президент Владимир Путин называл подходящим переговорщиком для диалога России и Европы бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Однако правительства стран ЕС обсуждают кандидатуры экс-главы Европейского Центробанка Марио Драги или экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. США уменьшают щит для Европы и готовят радикальные решения по НАТО. США намерены значительно сократить объем военных сил, которые предоставляются Альянсу для реагирования на масштабные конфликты. Уже на этой неделе, примерно в пятницу, на встрече в Брюсселе, союзники по НАТО получат официальное уведомление, несмотря на сокращение обычных войск. США не уходят полностью. Ядерное оружие останется главным сдерживающим фактором. Президент Китая Си Цзиньпинь приветствовал своего российского коллегу Владимира Путина в Большом зале пленарных собраний в Пекине через 6 дней после официального визита президента США Дональда Трампа. Переговоры между двумя сторонами были сосредоточены на торговых вопросах, в частности на поставках российского газа и нефти в Китай. Этот визит является признаком готовности Пекина к диалогу со всеми сторонами, сообщает BBC. Два президента встретились более 40 раз, и Россия стала более зависимой от Китая, чем когда-либо после начала войны в Украине. По данным BBC, перед президентом Си стоят деликатные дипломатические вопросы, поскольку он хочет поддерживать стабильные отношения с Западом и продолжает настаивать на нейтралитете своей страны в войне в Украине, но при этом не хочет, чтобы Россия проигрывала конфликт. В Литве из-за дрона на большей части страны объявлялся красный уровень опасности. Из-за воздушной тревоги в нескольких районах Литвы и столице Вильнюсе приостанавливали работу аэропорта и железнодорожного транспорта. После объявления воздушной тревоги для Вильнюса воздушное пространство над столичным аэропортом закрыли. По меньшей мере два прибывающих рейса из-за этого перенаправили в Ригу. Пассажиров на железнодорожных вокзалах и в опасных регионах попросили пройти в укрытие, а отправление ближайших поездов отложили до отмены тревоги. Поезда, которые находились в движении, доезжали до ближайшей плановой остановки, после чего людей просили пройти в укрытие. Около 10 часов 50 минут воздушную тревогу отменили. И о погоде. Завтра, 21 мая, переменная облачность, ожидаются дожди с грозами. Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем по стране составит плюс 18, плюс 23 градуса, в столице плюс 21. Ночью по стране плюс 11, плюс 16, в столице плюс 14. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Радио Молдова. Промо.
2: Коротко о главном. Самые важные новости, мнения экспертов и полезная информация. Все это в одной передаче каждую среду в 19:35. Я, Анна Чухненко, расскажу вам коротко о главных событиях, происходящих в стране и за рубежом. Настраивайтесь на радио Молдова и будьте готовы получить дозу важной и полезной информации.
1: Radio Moldova. Divers și interesant. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Este ora 14 și 11 minute. Bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre piața auto din Republica Moldova, despre interesul moldovenilor pentru mașinile importate din China. Apoi vom discuta despre educație, mai exact despre campania Fii Onest, Nu Copia. Detalii pe parcurs. Audiție plăcută!

0: Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Впервые в истории Молдовы будут созданы стратегические запасы нефтепродуктов. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Выпускники, которые согласятся работать в учебных заведениях за пределами Кишинев и Белц, будут получать повышенные пособия. Парламентарии Израиля почти единогласно проголосовали в первом чтении за роспуск Кнесета. Детали в выпуске. Впервые в истории Молдовы будут созданы стратегические запасы нефтепродуктов. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Речь идет о формировании аварийных резервов топлива на случай кризисов и перебоев с поставками. Запасы будут накапливаться постепенно, и к 2034 году страна должна выйти на уровень примерно 2 месяцев внутреннего потребления или 90 дней импорта топлива. Не менее половины резервов планируют сохранить на территории Молдовы. По словам министра энергетики Дурина Джунгиету, недавние глобальные кризисы и нестабильность на мировом рынке показали уязвимость цепочек поставок. Поскольку Молдова почти полностью зависит от импорта нефтепродуктов, создание резервов должно повысить энергетическую безопасность и смягчить влияние возможных ценовых и логистических шоков. В Кишинеу с 20 по 24 мая проходит третье издание «Неделя образования» – национального мероприятия, которое объединяет власти, педагогов, международных экспертов и учеников для обсуждения реформ в системе образования. В программе 21 дискуссионная площадка и серия семинаров, посвященных качеству образовательной политики, реформе школьных программ и интеграции молодых специалистов. Также обсуждаются вопросы образовательного маршрута учеников и дошкольного образования. Мероприятие завершится университетской ярмаркой в арене Кишинеу, куда ожидается более 4000 выпускников лицеев. Выпускники, которые согласятся работать в учебных заведениях за пределами Кишинев и Белц, будут получать повышенное пособие. Об этом сообщил министр образования Дан Перчун, уточнив, что размер выплат будет увеличен дифференцированно. Последнее повышение единовременного пособия для молодых педагогов – 120 до 200 тысяч леев. Выплата будет осуществляться 2 частями. Половину суммы молодые специалисты получат после первых 6 месяцев работы, вторую – спустя полгода. Новые положения будут распространяться на молодых специалистов, направленных на работу после 1 июля. Государство планирует инвестировать 4 миллиарда 260 миллионов леев в ближайшие 2 года в развитие предпринимательства и повышение конкурентоспособности. Программу утвердило правительство. Документ предусматривает упрощение регулирования и поддержку малого и среднего бизнеса. Ожидается рост числа рабочих мест примерно на 17 800 и увеличение числа новых предприятий.

Учитывается выплачивать пенсию пропорционально периоду страхового стажа, накопленного на своей территории. Таким образом, граждане, работавшие легально в Словакии, смогут реализовать свои социальные права, в том числе после возвращения в Молдову. В настоящее время Республика Молдова имеет 22 соглашения о социальном обеспечении, из которых 18 уже применяются. Военнослужащие Национальной армии Молдовы приняли участие в учениях «Мерешешт-2026», которые прошли с 11 по 20 мая в учебном центре боевой подготовки «Бабадаг» в Румынии. Целью маневров стало развитие способности реагирования и совершенствования тактических навыков в сложных оперативных условиях. Учения были организованы в соответствии с планом молдо-румынского сотрудничества в сфере военной подготовки на текущий год. Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей страны, представляясь сотрудниками госучреждений, банков, компаний «Молцел» и «Премьер Энерджи», а также курьерами. За последние сутки в Молдове зарегистрировано 23 случая мошенничества. В 18 из них пострадавшие перевели деньги злоумышленникам. Общий ущерб превысил 3 миллиона 700 тысяч леев. Преступники используют различные схемы давления, сообщают о подозрительных операциях, задолженностях или проблемах с доставкой и требуют срочно подтвердить данные, либо перевести средства на безопасный счет. Правоохранители напоминают, ни банки, ни госучреждения никогда не запрашивают по телефону реквизиты карт, паролей или коды из СМС. Граждан призывают при подозрительных звонках сразу прекращать разговоры, проверять информацию по официальным контактам. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что выборы в стране могут пройти не ранее, чем через 3 месяца после устойчивого прекращения огня. По его словам, при таком условии избирательный процесс теоретически возможен весной 2027 года, однако точно не в ближайшее время. Подоляк отметил, что ключевым фактором остается стабильное прекращение боевых действий, без которого проведение выборов невозможно. Он также заявил, что Россия, по его мнению, продолжает действовать, исходя из собственных оценок ситуации и рассматривает текущий период как окно возможностей. При этом Украина, по его словам, должна продолжать усиливать давление на российскую экономику. Украина и Европейский Союз парафировали текст меморандума о взаимопонимании по макрофинансовой помощи в размере 8 миллиардов 350 миллионов евро в рамках кредитного пакета ЕС на 90 миллиардов евро. Документ от имени ЕС подписал еврокомиссар по экономике Валдис Добровскис. Следующий шаг – ратификация соглашения Верховной Рады Украины. После утверждения документа Украина сможет получить в этом году 8 миллиардов 350 миллионов евро на бюджетные нужды. Еще столько же предусмотрены в рамках механизма Ukraine Facility, переговоры по которому продолжаются и должны быть завершены в ближайшее время. Безопасность Украины напрямую связана с безопасностью стран-членов НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на конференции в Брюсселе. Он отметил, что союзники продолжают поставлять Украине боеприпасы и системы ПВО, а поддержка должна оставаться устойчивой и предсказуемой в долгосрочной перспективе. Рютте также прокомментировал инцидент с участием румынского F-16, который в рамках миссии воздушной полиции сбил беспилотник, подчеркнув, что подобные ситуации являются прямым следствием российской агрессии против Украины. По его словам, НАТО продолжит инвестировать в оборонные возможности и модернизацию производства по обе стороны Атлантики, а также наращивать запасы вооружений, включая дроны и боеприпасы. После атак украинских беспилотников работу приостановили еще 2 нефтеперерабатывающих завода в России – Московский и Рязанский. Московский НПЗ в Капотне на юге-востоке Москвы остановил производство после удара беспилотника 17 мая. По данным источников, повреждения были незначительными, однако работу решили приостановить в целях безопасности. Примар Москвы сообщил о 12 пострадавших, в основном среди рабочих. Основное оборудование завода не пострадало. Рязанский НПЗ также прекратил работу после атаки 15 мая. В результате, по сообщению местных властей, были погибшие и повреждения инфраструктуры. С начала весны уже 9 нефтеперерабатывающих заводов в России временно останавливали производство из-за атак дронов. Украина заявляет, что удары направлены на объекты, обеспечивающие военную и энергетическую инфраструктуру России. Парламентарии Израиля почти единогласно проголосовали в первом чтении за роспуск Кнесета, парламента страны, из 120 мест. Это открывает путь к досрочным парламентским выборам, сообщает Аджир-Пресс. Если законопроект будет окончательно одобрен, отмечу, процесс может занять несколько недель, выборы могут пройти за несколько недель до крайнего срока, 27 октября. Инициативу о роспуске внесла правящая коалиция премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Решение связано с конфликтом внутри коалиции. Ультраортодоксальная партия, традиционно союзная с ними, обвинила его в невыполнении обещания принять закон, освобождающий ее общину от обязательной военной службы.
Исландия фактически

0: Фактически стала первой страной, где на национальном уровне внедряется четырехдневная рабочая неделя, при этом экономика продолжает расти. По данным СМИ и Евростат, в прошлом году ВВП страны вырос на 1,3%, а в этом году прогнозируется ускорение до 3%. При этом уровень безработицы остается одним из самых низких в Европе. Эксперимент начался еще с пилотных программ в 2015-2019 годах и охватил более 2500 работников в госструктурах и социальных службах. Рабочую неделю сократили с 40 до 35-36 часов без снижения зарплат за счет оптимизации процессов. Исследования показали снижение уровня стресса, улучшение здоровья сотрудников и рост продуктивности. Опыт Исландии уже стал примером для обсуждения подобных реформ в других странах Европы и мира. И о погоде на четверг, 21 мая. В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за атмосферной нестабильности и гроз. По данным Государственной гидрометеорологической службы, до 23.00 на территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни до 25 литров на квадратный метр, а также град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Синоптики уточняют, что осадки затронут большую часть страны, особенно северные и центральные районы. Ветер будет северо-западным умеренным, местами порывистым. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов, днем от 19 до 24. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Публичитате la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Radio Moldova. Собру и модерн. Коротко о главном с Анной Чехненко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Представляю краткую ретроспективу главных событий минувших дней. И вот основные темы. Молдова вручила России ноту протеста из-за очередного нарушения воздушного пространства страны. Молдова согласовала с Международным валютным фондом новую программу сотрудничества на ближайшие 3 года. В Молдове впервые создадут национальную систему стратегических запасов нефтепродуктов по европейской модели. Министерство образования Молдовы намерено провести масштабную реформу системы управления школами и заменить районное управление образования региональными агентствами. А теперь обо всем этом и не только расскажу подробнее.
0: Коротко о главном с Анной Чехненко.
1: Молдова вручила России ноту протеста из-за очередного нарушения воздушного пространства страны. Министерство иностранных дел вызвало назначенного посла Олега Озерова после инцидента с российским дроном на прошлой неделе. Беспилотник залетел в Молдову и пересек ее с севера на юг примерно за час. В ведомстве заявили о серьезном нарушении суверенитета и территориальной целостности республики. Пресс-секретарь МИДа Татьяна Барак дала по этому поводу комментарий для «Молдова-1».
2: Молдовская сторона передала ноту протеста в ответ на это серьезное и неприемлемое нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, подчеркнув, что подобные инциденты представляют угрозу безопасности граждан и стабильности в регионе. После встречи Олег Озеров отказался отвечать на вопросы журналистов и ограничился коротким комментарием.
3: Я обязан вам давать комментарий. У меня нет комментариев.
2: Вторжение беспилотника произошло 13 мая во второй половине дня. Дрон находился над Молдовой около часа, пролетев через всю страну от Охнинского района до Джурджулешт. Воздушное пространство на севере и в центре республики временно закрывали, но столичный аэропорт продолжал работать в обычном режиме. Специалисты МолдАЦА в режиме реального времени получали информацию о маршруте аппарата, сообщили позднее в управлении гражданской авиации. С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские беспилотники залетали или падали в Молдове десятки раз. Предыдущий такой случай был зарегистрирован за несколько дней до инцидента. 8 мая пролет дрона был зафиксирован в Кагульском районе.
1: Совсем недавно Олег Озеров прокомментировал указ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления гражданства жителям Приднестровского региона. Он отметил, что Москва, согласно новому закону, может применить вооруженные силы для защиты российских граждан в Приднестровском регионе. В Кишинев это считают одной из тактик Кремля – угрожать Молдове из-за ее усилий по реинтеграции левого берега Днестра. Директор ассоциации «Инициатива за мир» Александр Фленке в интервью для «Молдова-1» отметил, что так Москва ответила Кишинев из-за ужесточения закона о гражданстве.
2: Президент Майя Санду и премьер-министр Александр Мунтяну заявили, что решение Путина упростить получение российского гражданства для жителей Приднестровья может быть связано с попыткой привлечь новых солдат для войны в Украине. Мунтяну призвал жителей региона быть осторожными и помнить, что гражданство предполагает не только преимущества, но и обязанности.
4: А в том, что касается вообще Приднестровья и людей там живущих в целом, граждан Молдовы, те, у которых есть молдавские паспорта, и те, которые граждане по праву рождения, потому что они родились там, у них есть все законные основания на это гражданство, Республика Молдова каждым своим действием, лишь во вторую очередь заявлением, но в первую очередь каждым своим действием должна подтверждать и демонстрировать то, что эти граждане ровно такие же, как все остальные граждане Республики Молдова, независимо от того, где они живут, условно говоря, от вас и до Ванкувера, и поэтому Республика Молдова их не бросит и делает все для того, чтобы государство Республика Молдова было, скажем так, их последней надеждой и оплотом, и чтобы они могли доверять, что это государство их в беде не бросит. Потому что если их права не будет защищать Республика Молдова, то за них впишется Российская Федерация. Как Российская Федерация умеет защищать права своих граждан за рубежами Российской Федерации, мы имели много возможностей наблюдать и до сих пор наблюдаем в Украине.
2: При этом Александр Фленке сомневается, что в Тирасполе за российскими паспортами выстроятся длинные очереди.
4: Если посчитать там все паспорта, выданные или которых заявляет Республика Молдова, Российская Федерация, Украина, другие страны, если еще там посчитать те якобы несколько десятков тысяч человек, живущих в Приднестровье, у которых нет вообще никаких паспортов и гражданств, там наберется, так слегка округляя, 1 000 000 человек. Понятно, что у многих людей есть по 2 3 и даже иногда и 4 паспорта. Поэтому ситуация несколько иная, нежели хотят нарисовать Приднестровье. С одной стороны, в принципе, все те, кто хотели получить, ну или почти все те, кто хотели получить российский паспорт, они его и получили. Потому что на самом деле не так сложно это было до сих пор. И там по факту просто раздавали эти паспорта вообще с минимумом административной волокиты. С другой стороны, исключают, что там соберут толпу людей, которых заставят стоять в очереди и в так называемый отдел консульства Российской Федерации в Тирасполе и снимут красивую картинку, тоже исключать нельзя, но, опять же, принимать это в качестве фактов я бы не стал.
2: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пошла на специфический шаг в отношении Приднестровского региона. Цитата. «Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать», отметил Зеленский. По данным Агентства государственных услуг, на конец прошлого года в Приднестровском регионе были зарегистрированы почти 365 тысяч человек, из которых почти 98% граждане Молдовы.
5: Бюро реинтеграции Молдовы заявляет, что так называемые выборы в Приднестровском регионе противоречат Конституции и законодательству страны и рассматриваются Кишинеу как нарушение суверенитета и территориальной целостности. В ведомстве отвергли обвинения Тирасполя в попытках сорвать избирательный процесс, назвав их необоснованными. Поводом для реакции стали заявления представителя Тираспольской администрации Валерия Гебоса, который в интервью российским СМИ утверждал, что молдавские спецслужбы якобы оказывают давление на членов избирательных комиссий и угрожают им последствиями при участии в работе. В службе информации и безопасности Молдовы эти обвинения назвали спекулятивными и подчеркнули, что государственные институты действуют исключительно в рамках закона. Ситуация вокруг выборов в регионе вновь усиливает напряженность в процессе приднестровского урегулирования, где стороны продолжают взаимно обвинять друг друга в политическом давлении и нарушении правовых норм. Молдова согласовала с Международным валютным фондом новую программу сотрудничества на ближайшие 3 года. Об этом сообщил премьер-министр Александр Мунтяну по итогам работы миссии МВФ, которая почти 2 недели находилась в Кишинеу. По словам главы правительства, сторонам удалось устранить технические разногласия и согласовать приоритеты экономических реформ. Мунтяну подчеркнул, что достигнутое соглашение свидетельствует о доверии международных партнеров к экономическому курсу и действиям молдавских властей. Речь идет о программе в рамках инструмента координации политики в формате сотрудничества без прямого финансирования. Такой механизм предусматривает более тесный диалог с МВФ и фактически служит подтверждением того, что фонд поддерживает проводимую в стране экономическую политику. Это также может облегчить доступ Молдовы к финансированию со стороны других международных партнеров. Теперь соглашение должен утвердить Совет директоров Международного валютного фонда. Публикация официального пресс-релиза МВФ ожидается вечером 20 мая. Новая договоренность достигнута на фоне завершения предыдущей программы сотрудничества, по которой Молдова так и не получила последний транш – около 170 миллионов долларов. Тогда власти объяснили это отсутствием оценочных миссий до окончания срока действия программы. Эксперты отмечают, что сохранение сотрудничества с МВФ остается для Молдовы важным элементом финансовой стабильности, особенно в условиях внешней экономической неопределенности и высокой зависимости от международной поддержки. В Молдове впервые создадут национальную систему стратегических запасов нефтепродуктов по европейской модели. Соответствующий законопроект 20 мая одобрило правительство. Власти рассчитывают, что новая система позволит стране снизить зависимость от внешних кризисов и обеспечить стабильные поставки топлива в чрезвычайных ситуациях. Речь идет о формировании резервов бензина, дизельного топлива, керосина, мазута и сжиженного газа. Согласно проекту, к июлю 2034 года Молдова должна накопить объемы, которые хватит либо на 61 день внутреннего потребления, либо на 90 дней импорта нефтепродуктов. Предлагаемая модель предусматривает распределение ответственности между государством и частным сектором. Половину запасов будет контролировать центральное хранилище, а вторую половину – компании-импортеры нефтепродуктов. Часть резервов планируют сохранить на территории Молдовы, часть – в зарубежных хранилищах. В правительстве подчеркивают, что такая система позволит избежать полной нагрузки либо на бюджет, либо на бизнес, а также обеспечит более устойчивую реакцию на возможные перебои поставок. Контроль за системой распределят между двумя структурами. Министерство энергетики будет вести национальный реестр стратегических запасов, а НРС следить за выполнением обязательств импортера. Министр энергетики Дурин Джунгиету связал необходимость реформы с нестабильностью мировых энергетических рынков и геополитическими рисками. По его словам, Молдова полностью зависит от импорта нефтепродуктов, не имеет собственной добычи нефти и нефтеперерабатывающих мощностей, поэтому любые внешние кризисы напрямую отражаются на ценах и экономике страны. Создание стратегических резервов – одно из требований европейской энергетической политики. политики и еще один шаг к интеграции Молдовы в энергетические механизмы Евросоюза. Республика Молдова за последние 5 лет прошла путь от полной энергетической зависимости от России к более устойчивой и диверсифицированной системе. Об этом заявил министр иностранных дел Михай Попшой на международной конференции «Энергетическая безопасность. Уроки Украины», которая прошла в Берлине. По его словам, Молдова стала частью европейской энергетической инфраструктуры и активно участвует в обеспечении региональной энергетической безопасности. В стране реализуются программы энергоэффективности и поддержки уязвимых граждан, а также строятся высоковольтные линии электропередачи, которые соединят республику с европейской энергетической системой и позволит сократить зависимость от старой советской сети. Попшой подчеркнул, что важную роль в этих изменениях сыграло быстрое подключение Молдовы к европейской энергетической системе. Молдове необходимо около 100 тысяч работников для поддержки экономического роста и повышения производительности труда. Об этом заявил министр экономического развития и цифровизации Евгенус Мукеску, уточнив, что в публичном пространстве неверно интерпретировали его слова о потребности страны в иностранной рабочей силе. По словам министра, речь не шла о привлечении 300 тысяч мигрантов. Он пояснил, что управление по миграции и убежищу ежегодно может выдавать около 16 тысяч разрешений на временное пребывание, каждое сроком на 1 год с возможностью продления. Мукеску также подчеркнул, что иностранные работники приезжают без семей и обязаны покинуть страну после окончания срока действия документов. Тема нехватки кадров становится все более актуальной для молдавской экономики на фоне продолжающегося оттока населения и трудовой миграции. Власти и бизнес все активнее привлекают работников из-за рубежа, прежде всего из стран Азии и Африки. Параллельно правительство утвердило национальную программу интеграции иностранцев на 2025-2027 годы. Документ предусматривает доступ мигрантов к медицинским и социальным услугам, образованию, а также курсом румынского языка. Ранее премьер-министр Александр Мунтяну заявлял, что для достижения минимального уровня производительности труда, сопоставимого с показателями Европейского Союза, стране требуется около 300 тысяч работников. По его мнению, решить проблему дефицита кадров можно за счет инвестиций, роста зарплат и создания условий для возвращения молдавской диаспоры. Премьер Юнгень подписала контракт на выпуск муниципальных облигаций. Цель – привлечь 10 миллионов леев от населения и компаний для инвестиций в модернизацию дорог, сообщил примар Юнгень Виталий Врабия в комментарии для Радио Молдова. Процентная ставка по размещаемым муниципальным облигациям составит до 10% и будет выплачиваться инвесторам в течение 3 лет, после чего будет возвращена сумма, которую люди заплатили за покупку этих облигаций, отметил Виталий Врабия.
6: В этом году мы хотим провести ремонт. Работы. Сейчас мы уделяем особое внимание дорогам, их качеству, особенно в периферийных районах, и стремимся заменить гравийное покрытие дорог на асфальтированное.
5: Продвижение инструмента среди инвесторов и разработка инвестиционного плана осуществляются при участии эксперт-групп, который выступает консультантом и сопровождает весь процесс выпуска облигаций. Проект реализуется при поддержке посольства Нидерландов в Молдове и финансового посредника, выбранного на конкурсной основе, сообщил исполнитель. Директор эксперт-групп Адриан Лупушор.
6: Инвестируя в эти муниципальные облигации, инвесторы получат привлекательную доходность, аналогичную той, что предлагают государственные ценные бумаги, но с более выгодной ставкой. При этом риск будет минимальным, поскольку у городской администрации низкий уровень задолженности и четкое видение развития города, будь то строительство дорог, водопроводов или канализационных систем, или система очистки сточных вод, уличное освещение.
5: Муниципальные облигации уже внедрялись и при мэрии Кишине в 2022 году, и при мэрии Чадыр-Лунги, которая уже находится на 3-м выпуске облигаций, а также в населенных пунктах Сынджира и Кустешт. Министерство образования Молдовы намерено провести масштабную реформу системы управления школами и заменить районные управления образования региональными агентствами, которые будут напрямую подчиняться ведомству. Новая модель должна начать действовать с января 2027 года. По словам министра образования Дана Перчун, сейчас министерство отвечает за разработку политики. Однако ее внедрение зависит от районных управлений, которые не всегда поддерживают предлагаемые изменения или сталкиваются с сопротивлением на уровне местных советов. Власти предлагают создать до 10 территориальных агентств, которые которые возьмут на себя управление учебными заведениями на местах. Для запуска реформы необходимо внести изменения в Кодекс об образовании и Закон о государственных финансах. Правительство рассчитывает принять их до июля. Как утверждает министр, новая система позволит сократить политическое влияние на сферу образования, усилить профессиональное управление и обеспечить единое применение образовательной политики по всей стране. При этом нынешние сотрудники районных управлений смогут перейти на работу в новые структуры. Реформа фактически означает централизацию управления образованием и усиление роли министерства в принятии решений. Власти считают, что это поможет быстрее реагировать на нарушения закона и принимать решения, исходя из интересов учащихся и профессиональных критериев, а не местных политических интересов. В то же время инициатива может вызвать дискуссии о сокращении полномочий местных властей и перераспределении влияния между центром и регионами. Меньше бюрократии и больше цифровых услуг. В Молдове запустили программу «Реущим», чтобы создать благоприятные условия для ведения бизнеса. Реформа должна снизить административную нагрузку и упростить работу, в том числе за счет цифровизации и удобных госуслуг. Для предпринимателей это означает сокращение расходов, более понятные и предсказуемые правила. Власти считают, что благодаря реформам бизнес может экономить около 260 миллионов леев в год.
7: Программа «Реушим» охватывает 206 видов деятельности, на которые приходится больше 40% оборота всей экономики страны. Реформа сосредоточена на трех основных направлениях. Упрощение законодательства и устранение неясных и дублирующих норм, сокращение числа разрешительных документов, цифровизация услуг для бизнеса. Мы прекрасно знаем, что в Молдове всегда регламентирование гораздо больше, чем необходимо. Мы регулируем чрезмерно, даже по сравнению с Европейским Союзом. Поэтому мы намерены разумно подойти к этому вопросу. И, как уже обсуждали с представителями Евросоюза, приведем наши нормативные акты в соответствии с тем, что разработано в рамках ЕС. Одна из инициатив предусматривает освобождение таможенных пошлин. Чтобы было понятно всем, если я производитель хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов или любой другой продукции и импортирую сырье для производства конечного продукта, я не буду платить таможенную пошлину, которая в настоящее время составляет 10 или 15% от стоимости товара. Эксперты и юристы говорят, что реформы действительно нужны. Не менее важно, чтобы они приносили быстрые результаты. Я очень надеюсь, что эта программа решит проблему отсутствия коммуникации. Ведь те, кто работает в этой сфере, юристы и коллеги по цеху, знают процедуры и понимают, как все устроено. А те, кто не имеет отношения к этой сфере, в первую очередь обращаются в государственные учреждения. Если говорить о целесообразности, то очевидно, что это необходимо. Но предстоит еще оценить степень эффективности. Однако мы наблюдаем такую картину во многих инициативах, нормативных актах и программах. Изначально они, безусловно, хорошо спланированы, целесообразны, но в конечном итоге, как правило, имеют недостатки в части реализации. Реформы планируют внедрять до 2028 года. Власти рассчитывают, что они помогут подготовить экономику Молдовы к вступлению в Европейский Союз.
5: Работы по строительству моста через пруд в районе Унгень продолжаются, и проект уже выполнен примерно на 50%. Румынские власти рассчитывают завершить строительство моста в этом году. Это будет первый автомобильный мост через пруд, построенный более чем за 5 десятилетий. Председатель уездного совета Яш Костел Алексей сообщил, что символическое открытие состоится 26 апреля 2027 года.
8: На нашей стороне моста уложено дорожное покрытие. На сегодняшний день степень реализации составляет 50% от общего объема инвестиций в размере около 30 миллионов евро. И я убежден, что в этом году этот долгожданный проект будет завершен. Я хочу уже сейчас пригласить вас. 26 апреля 2027 года мы вместе отпразднуем мероприятие «Мост цветов». Но на этот раз не на мосту Эйфеля в Унгень, а здесь, на первом мосту, построенном через пруд, спустя более 50 десятилетий. Вместе мы развиваем Ясы, Молдову, и нельзя говорить о сильной Румынии без хорошо развитых Яс.
5: Мост через пруд в Унгень, первый построенный почти за 6 десятилетий, будет иметь длину 261 метр и обеспечит быстрое сообщение Республики Молдова с Европейским Союзом посредством автомагистрали Униря. Кроме того, он значительно сократит время передвижения между двумя государствами. Экологическое сельское хозяйство благодаря своим устойчивым и безопасным для окружающей среды практикам становится жизнеспособным решением для снижения все более выраженного воздействия изменения климата, заявила для Радио Молдова директор Центра сельскохозяйственного и сельского консультирования Каролина Кипер. По ее словам, такая реформа сельского хозяйства способствует сокращению выбросов парниковых газов, повышает плодородие почвы и помогает сохранять природные ресурсы. Если раньше многие фермеры относились к этому скептически, то сегодня интерес к данному направлению заметно растет, в том числе благодаря участию в тематических семинарах, отметила Каролина Кипер.
8: Например, если говорить о том, что в начале нашей деятельности на мероприятии по продвижению устойчивого сельского хозяйства у нас было 20-25 участников. Сегодня у нас в среднем 55-60 фермеров участвуют в мероприятии, посвященном этой тематике. Мы стараемся очень четко ориентировать на определенные проблемы, чтобы участвующие фермеры могли найти решение для ведения устойчивого сельского хозяйства.
5: В эпоху, когда промышленное сельское хозяйство доминирует на рынках, фермер из села Кетросу района Дрокия Виктор Бернас выбрал иной путь, основанный на уважении к природе и здоровью потребителей. Он обрабатывает около 2 гектаров земли, выращивая клубнику, картофель и виноград, сертифицированные как экологические продукты.
8: Мы идем вперед, упорно работая. В 5 утра мы уже на ногах. Я, жена и внуки, дети мне помогают. В 2013 году мы начали строительство теплицы площадью 23 сотки. Блочной теплицы для посадки черенков винограда. И мы ежегодно обновляем посадки, заменяя старые сорта винограда новыми. С 2016 года мы получили первый сертификат соответствия требованиям экологического сельского хозяйства. И таким образом каждый год нас проверяют, не подкармливаются ли растения, не опрыскивают ли их. И таким образом мне выдают сертификат соответствия требованиям экологического сельского хозяйства.
5: По данным за 2024 год, площадь земель, обрабатываемых по экологическим стандартам в Республике Молдова, остается относительно небольшой и составляет около 30 тысяч гектаров, что соответствует примерно 1,5% от всей сельскохозяйственной площади страны. Напомню основные события минувших дней.
0: Коротко о главном с Анной Чухненко.
5: Молдова вручила России ноту протеста из-за очередного нарушения воздушного пространства страны. Молдова согласовала с Международным валютным фондом новую программу сотрудничества на ближайшие 3 года. В Молдове впервые создадут национальную систему стратегических запасов нефтепродуктов по европейской модели. Министерство образования Молдовы намерено провести масштабную реформу системы управления школами и заменить районное управление образования региональными агентствами. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варсарь. Всего доброго.

0: Sănătate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 20.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. За 48 часов у граждан Молдовы похитили около 6 миллионов леев в результате телефонных и онлайн-мошенничеств. Около 700 примарей в Молдове уже вовлечены в процесс добровольного объединения. Учителям, владеющим румынским языком и готовым работать в Гагаузии, предложат финансовые стимулы. Детали в выпуске. За 48 часов у граждан Молдовы похитили около 6 миллионов леев в результате телефонных и онлайн-мошенничеств. По данным полиции, количество ложных звонков и сообщений в последние дни продолжает расти, а схемы становятся все более изощренными. Злоумышленники представляются сотрудниками госучреждений, банков, мобильных операторов и даже курьерских служб, чтобы получить личные данные или доступ к счетам. Правоохранители напоминают, нельзя сообщать по телефону данные карт, коды из СМС и пароли, а при подозрительных звонках нужно сразу прерывать разговор и проверять информацию через официальные контакты организации. Новая программа, которую должен утвердить Международный валютный фонд, может способствовать сокращению бюджетного дефицита и экономическому росту, заявил министр финансов Андриан Гаврилица. Кроме того, она может облегчить привлечение инвестиций. По данным МВФ, власти обязались снизить дефицит до 3,5% ВВП к 2029 году и укрепить государственные финансы за счет налоговых и бюджетных реформ, а также более эффективного управления госдолгом. Кроме этого, программа предусматривает улучшение управления государственными средствами и поддержку курса Молдовы на европейскую интеграцию. Экономические эксперты отмечают, что соглашение важно для финансовой стабильности и привлечения инвестиций, однако подчеркивают, что ключевым фактором останется выполнение заявленных реформ. Впервые в истории Молдовы будут созданы стратегические запасы нефтепродуктов. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Речь идет о формировании аварийных резервов топлива на случай кризисов и перебоев с поставками. Запасы будут накапливаться постепенно, и к 2034 году страна должна выйти на уровень примерно 2 месяцев внутреннего потребления или 90 дней импорта топлива. Не менее половины резервов планируется хранить на территории Молдовы. По словам министра энергетики Дурина Джунгиету, недавние глобальные кризисы и нестабильность на мировом рынке показали уязвимость цепочек поставок. Поскольку Молдова почти полностью зависит от импорта нефтепродуктов, создание резервов должно повысить энергетическую безопасность и смягчить влияние возможных ценовых и логистических шоков. Около 700 примарей в Молдове уже вовлечены в процесс добровольного объединения, сообщил генсек правительства Алексей Бузу. Кроме того, 570 местных советов приняли решение о запуске процедуры консолидации. По словам чиновника, власти продолжают консультации в регионах, чтобы объяснить преимущества административной реформы и поддержать местные администрации. Он отметил, что число участников процесса постоянно растет. Ранее сообщалось, что населенные пункты, решившие объединиться, смогут получить финансовую поддержку. Около 3000 леев на одного жителя. В Кишинеу с 20 по 24 мая проходит третье издание «Неделя образования» – национального мероприятия, которое объединяет власти, педагогов, международных экспертов и учеников для обсуждения реформ в системе образования. В программе 21 дискуссионная площадка и серия семинаров, посвященных качеству образовательной политики, реформе школьных программ и интеграции молодых специалистов. Также обсуждаются вопросы образовательного маршрута учеников и дошкольного образования. Мероприятие завершится университетской ярмаркой в Арена Кишинеу, куда ожидается более 4000 выпускников лицеев. Выпускники, которые согласятся работать в учебных заведениях за пределами Кишинева и Белц, будут получать повышенное пособие. Об этом сообщил министр образования Дан Перчун, уточнив, что размер выплат будет увеличен дифференцированно. Последнее повышение единовременного пособия для молодых педагогов со 120 до 200 тысяч леев. Выплата будет осуществляться двумя частями. Половину суммы молодые специалисты получат после первых 6 месяцев работы, вторую спустя полгода. Новые положения будут распространяться на молодых специалистов, направленных на работу после 1 июля. Учителям, владеющим румынским языком и готовым работать в Гагаузии, предложат финансовые стимулы. По данным Министерства образования, педагоги, согласившиеся отрабатывать в школах и детсадах автономии не менее 3 лет, смогут получить до 15 тысяч евро единовременно. Размер выплат составит от 160 до 375 тысяч леев, в зависимости от квалификации, места работы и предмета. Основной

0: Участники не только изучают английский, но и получают базовые знания румынского языка. По завершении курса слушатели получают сертификаты. В планах расширение программы и запуск новых языков, включая итальянский и немецкий. Стекольный завод в Кишинёве будет вновь выставлен на приватизацию через инвестиционный конкурс после нескольких неудачных попыток, начиная с 2012 года, сообщает агентство публичной собственности. Власти отмечают, что новая процедура направлена на привлечение инвестора, способного модернизировать предприятие и сохранить его профиль деятельности. Завод занимает около 30% внутреннего рынка и экспортирует продукцию более чем в 30 стран. Хотя в последние 4 года предприятие получало прибыль, ему необходимы значительные инвестиции для модернизации. И государство рассчитывает привлечь их через инвестиционный конкурс. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала угрозы России в адрес стран Балтии неприемлемыми после инцидента с дроном, который вызвал авиационную тревогу в Вильнюсе. Она заявила, что Россия и Беларусь несут ответственность за дроны, угрожающие безопасности на восточном фланге ЕС, и подчеркнула, что Европа ответит единством и силой. Из-за возможной угрозы в Вильнюсе временно закрывали аэропорт, а парламент, президент и премьер были эвакуированы в укрытие. Инцидент усилил обеспокоенность стран Балтии и НАТО на фоне войны в Украине. Австрия, Италия, Чехия, Словакия и Словения предложили поэтапную модель интеграции стран Западных Балкан во внутренний рынок ЕС, сообщает Евроактив. План предусматривает постепенное предоставление доступа к европейскому рынку в зависимости от прогресса реформ, чтобы стимулировать ускорение процесса вступления. Модель предполагает поэтапное включение в такие сферы, как транспорт, энергетика, цифровая экономика и критически важные ресурсы, а также возможность приостановки преимуществ в случае отказа от реформ. Парламентарии Израиля почти единогласно проголосовали в первом чтении за роспуск Кнесета, парламента страны из 120 мест. Это открывает путь к досрочным парламентским выборам, сообщает Аджир Пресс. Если законопроект будет окончательно одобрен, отмечу, что процесс может занять несколько недель, выборы могут пройти за несколько недель до крайнего срока 27 октября. Инициативу о роспуске внесла правящая коалиция премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Решение связано с конфликтом внутри коалиции. Ультраортодоксальная партия, традиционно союзная с ним, обвинила его в невыполнении обещания принять закон, освобождающий ее общину от обязательной военной службы. Исландия фактически стала первой страной, где на национальном уровне внедряется 4-дневная рабочая неделя, и при этом экономика продолжает расти. По данным СМИ и Евростат, в 2025 году ВВП страны вырос на 1,3%, а в этом году уже прогнозируется ускорение до 3%. При этом уровень безработицы остается одним из самых низких в Европе. Эксперимент начался еще с пилотных программ в 2015-2019 годах и охватил более 2500 работников в госструктурах и социальных службах. Рабочую неделю сократили с 40 до 35-36 часов без снижения зарплат за счет оптимизации процессов. Исследования показали снижение уровня стресса, улучшение здоровья сотрудников и рост продуктивности. Опыт Исландии уже стал примером для обсуждения подобных реформ в других странах Европы и мира. Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло сегодня на востоке Турции в провинции Малатья на глубине 10 километров. Хотя о разрушениях или пострадавших сразу не сообщалось, кадры местных СМИ показывают эвакуацию школ и людей, поспешно покидающих здания. Турция находится в сейсмически активной зоне, поэтому подобные землетрясения там происходят часто. Власти продолжают следить за ситуацией. Напомню, что в 2023 году в стране произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 баллов, в результате которого погибло более 53 тысяч человек в Турции и тысячи людей в Сирии. Это стало одним из самых тяжелых землетрясений в регионе за последние десятилетия. И о погоде. В Молдове действует желтый код метеоопасности из-за атмосферной нестабильности и гроз. До 23.00 на территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни, а также град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Осадки затронут большую часть страны, особенно северные и центральные районы. Ветер будет северо-западным умеренным, местами порывистым. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов тепла, днем от 19 до 24. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Фреквенцеле приятелей, фреквенцеле суфлетовых.

0: Или что решение Путина упростить получение российского гражданства для жителей Приднестровья может быть связано с попыткой привлечь новых солдат для войны в Украине. Мунтяну призвал жителей региона быть осторожными и помнить, что гражданство предполагает не только преимущества, но и обязанности.
1: А в том, что касается вообще Приднестровья и людей, там живущих в целом, граждан Молдовы, те, у которых есть молдавские паспорта, и те, которые граждане по праву рождения, потому что они родились там, у них есть все законные основания на это гражданство, Республика Молдова каждым своим действием, лишь во вторую очередь заявлением, но в первую очередь каждым своим действием должна подтверждать и демонстрировать то, что эти граждане ровно такие же, как все остальные граждане Республики Молдова, независимо от того, где они живут, условно говоря, от вас и до Ванкувера, и поэтому Республика Молдова их не бросит и делает все для того, чтобы государство Республика Молдова было, скажем так, их последней надеждой и оплотом, и чтобы они могли доверять, что это государство их в беде не бросит. Потому что если их права не будет защищать Республика Молдова, то за них впишется Российская Федерация. Как Российская Федерация умеет защищать права своих граждан за рубежами Российской Федерации, мы имели много возможностей наблюдать и до сих пор наблюдаем в Украине.
0: При этом Александр Флинке сомневается, что в Тирасполе за российскими паспортами выстроятся длинные очереди.
1: Если посчитать там все паспорта, выданные или которых заявляет Республика Молдова, Российская Федерация, Украина, другие страны, если еще там посчитать те якобы несколько десятков тысяч человек, живущих в Приднестровье, у которых нет вообще никаких паспортов и гражданств, там наберется, так слегка округляя, 1 000 000 человек. Понятно, что у многих людей есть по 2, 3 и даже иногда и 4 паспорта. Поэтому ситуация несколько иная, нежели хотят нарисовать Приднестровье. С одной стороны, в принципе, все те, кто хотели получить, ну или почти все те, кто хотели получить российский паспорт, они его и получили. Потому что на самом деле не так сложно это было до сих пор. И там по факту просто раздавали эти паспорта вообще с минимумом административной волокиты. С другой стороны, исключают, что там соберут толпу людей, которых заставят стоять в очереди и в так называемый отдел консульства Российской Федерации в Тирасполе и снимут красивую картинку, тоже исключать нельзя, но, опять же, принимать это в качестве фактов я бы не стал.
0: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пошла на специфический шаг в отношении Приднестровского региона. Цитата. «Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать», отметил Зеленский. По данным Агентства государственных услуг, на конец прошлого года в Приднестровском регионе были зарегистрированы почти 365 тысяч человек, из которых почти 98% граждане Молдовы.
2: Бюро реинтеграции Молдовы заявляет, что так называемые выборы в Приднестровском регионе противоречат Конституции и законодательству страны и рассматриваются Кишинеу как нарушение суверенитета и территориальной целостности. В ведомстве отвергли обвинения Тирасполя в попытках сорвать избирательный процесс, назвав их необоснованными. Поводом для реакции стали заявления представителя Тираспольской администрации Валерия Гебоса, который в интервью российским СМИ утверждал, что молдавские спецслужбы якобы оказывают давление на членов избирательных комиссий и угрожают им последствиями при участии в работе. В службе информации и безопасности Молдовы эти обвинения назвали спекулятивными и подчеркнули, что государственные институты действуют исключительно в рамках закона. Ситуация вокруг выборов в регионе вновь усиливает напряженность в процессе приднестровского урегулирования, где стороны продолжают взаимно обвинять друг друга в политическом давлении и нарушении правовых норм. Молдова согласовала с Международным валютным фондом новую программу сотрудничества на ближайшие 3 года. Об этом сообщил премьер-министр Александру Мунтяну по итогам работы миссии МВФ, которая почти 2 недели находилась в Кишинеу. По словам главы правительства, сторонам удалось устранить технические разногласия и согласовать приоритеты экономических реформ. Мунтяну подчеркнул, что достигнутое соглашение свидетельствует о доверии международных партнеров к экономическому курсу и действиям молдавских властей. Речь идет о программе в рамках инструмента координации политики в формате сотрудничества без прямого финансирования. Такой механизм предусматривает более тесный диалог с МВФ и фактически служит подтверждением того, что фонд поддерживает проводимую в стране экономическую политику. Это также может облегчить доступ Молдовы к финансированию со стороны других международных партнеров. Теперь соглашение должен утвердить Совет директоров Международного валютного фонда. Публикация официального пресс-релиза МВФ ожидается вечером 20 мая. Новая договоренность достигнута на фоне завершения предыдущей программы сотрудничества, по которой Молдова так и не получила последний транш – около 110 70 миллионов долларов. Тогда власти объяснили это отсутствием оценочных миссий до окончания срока действия программы. Эксперты отмечают, что сохранение сотрудничества с МВФ остается для Молдовы важным элементом финансовой стабильности.

0: деятельности, особенно в условиях внешней экономической неопределенности и высокой зависимости от международной поддержки. В Молдове впервые создадут национальную систему стратегических запасов нефтепродуктов по европейской модели. Соответствующий законопроект 20 мая одобрило правительство. Власти рассчитывают, что новая система позволит стране снизить зависимость от внешних кризисов и обеспечить стабильные поставки топлива в чрезвычайных ситуациях. Речь идет о формировании резервов бензина, дизельного топлива, керосина, мазута и сжиженного газа. Согласно проекту, к июлю 2034 года Молдова должна накопить объемы, которые хватит либо на 61 день внутреннего потребления, либо на 90 дней импорта нефтепродуктов. Предлагаемая модель предусматривает распределение ответственности между государством и частным сектором. Половину запасов будет контролировать центральное хранилище, а вторую половину – компании-импортеры нефтепродуктов. Часть резервов планируют сохранить на территории Молдовы, часть – в зарубежных хранилищах. В правительстве подчеркивают, что такая система позволит избежать полной нагрузки либо на бюджет, либо на бизнес, а также обеспечит более устойчивую реакцию на возможные перебои поставок. Контроль за системой распределят между двумя структурами. Министерство энергетики будет вести национальный реестр стратегических запасов, а НРС следить за выполнением обязательств импортера. Министр энергетики Дурин Джунгиету связал необходимость реформы с нестабильностью мировых энергетических рынков и геополитическими рисками. По его словам, Молдова полностью зависит от импорта нефтепродуктов, не имеет собственной добычи нефти и нефтеперерабатывающих мощностей, поэтому любые внешние кризисы напрямую отражаются на ценах и экономике страны. Создание стратегических резервов – одно из требований европейской энергетической политики и еще один шаг к интеграции Молдовы в энергетические механизмы Евросоюза. Республика Молдова за последние 5 лет прошла путь от полной энергетической зависимости от России к более устойчивой и диверсифицированной системе. Об этом заявил министр иностранных дел Михай Попшой на международной конференции «Энергетическая безопасность. Уроки Украины», которая прошла в Берлине. По его словам, Молдова стала частью европейской энергетической инфраструктуры и активно участвует в обеспечении региональной энергетической безопасности. В стране реализуются программы энергоэффективности и поддержки уязвимых граждан, а также строятся высоковольтные линии электропередачи, которые соединят республику с европейской энергетической системой и позволит сократить зависимость от старой советской сети. Попшой подчеркнул, что важную роль в этих изменениях сыграло быстрое подключение Молдовы к европейской энергетической системе. Молдове необходимо около 100 тысяч работников для поддержки экономического роста и повышения производительности труда. Об этом заявил министр экономического развития и цифровизации Евгенус Мукеску, уточнив, что в публичном пространстве неверно интерпретировали его слова о потребности страны в иностранной рабочей силе. По словам министра, речь не шла о привлечении 300 тысяч мигрантов. Он пояснил, что управление по миграции и убежищу ежегодно может выдавать около 16 тысяч разрешений на временное пребывание, каждое сроком на 1 год с возможностью продления. Мукеску также подчеркнул, что иностранные работники приезжают без семей и обязаны покинуть страну после окончания срока действия документов. Тема нехватки кадров становится все более актуальной для молдавской экономики на фоне продолжающегося оттока населения и трудовой миграции. Власти и бизнес все активнее привлекают работников из-за рубежа, прежде всего из стран Азии и Африки. Параллельно правительство утвердило национальную программу интеграции иностранцев на 2025-2027 годы. Документ предусматривает доступ мигрантов к медицинским и социальным услугам, образованию, а также курсом румынского языка. Ранее премьер-министр Александр Мунтяну заявлял, что для достижения минимального уровня производительности труда, сопоставимого с показателями Европейского Союза, стране требуется около 300 тысяч работников. По его мнению, решить проблему дефицита кадров можно за счет инвестиций, роста зарплаты, создания условий для возвращения молдавской диаспоры. Премьер Унгень подписала контракт на выпуск муниципальных облигаций. Цель – привлечь 10 миллионов леев от населения и компаний для инвестиций в модернизацию дорог, сообщил примар Унгень Виталий Врабия в комментарии для Радио Молдова. Процентная ставка по размещаемым муниципальным облигациям составит до 10% и будет выплачиваться инвесторам в течение 3 лет, после чего будет возвращена сумма, которую люди заплатили за покупку этих облигаций, отметил Виталий Врабия.
1: В этом году мы хотим провести ремонт. Работы. Сейчас мы уделяем особое внимание дорогам, их качеству, особенно в периферийных районах, и стремимся заменить гравийное покрытие дорог на асфальтированное.
0: Продвижение инструмента среди инвесторов и разработка инвестиционного плана осуществляются при участии эксперт-групп, который выступает консультантом и сопровождает весь процесс выпуска облигаций. Проект реализуется при поддержке посольства Нидерландов в Молдове и финансового посредника, выбранного на конкурсной основе, сообщил исполнитель исполнительный директор Эксперт Групп Адриан Лупушор.
1: Инвестируя в эти муниципальные облигации, инвесторы получат привлекательную доходность, аналогичную той, что предлагают государственные ценные бумаги, но с более выгодной ставкой. При этом риск будет минимальным, поскольку у городской администрации низкий уровень задолженности и четкое видение развития города, будь то строительство дорог, водопроводов или канализационных систем, или система очистки сточных вод, уличное освещение.
0: Муниципальные облигации уже внедрялись и при мэрии Кишинева в 2022 году, и при мэрии Чадыр-Лунги, которая уже находится на третьем выпуске облигаций, а также в населенных пунктах Сынджира и Кустешта. Министерство образования Молдовы намерено провести масштабную реформу системы управления школами и заменить районные управления образования региональными агентствами, которые будут напрямую подчиняться ведомству. Новая модель должна начать действовать с января 2027 года. По словам министра образования Дана Перчун, сейчас министерство отвечает за разработку политики. Однако ее внедрение зависит от районных управлений, которые не всегда поддерживают предлагаемые изменения или сталкиваются с сопротивлением на уровне местных советов. Власти предлагают создать до 10 территориальных агентств, которые возьмут на себя управление учебными заведениями на местах. Для запуска реформы необходимо внести изменения в Кодекс об образовании и Закон о государственных финансах. Правительство рассчитывает принять их до июля. Как утверждает министр, новая система позволит сократить политическое влияние на сферу образования, усилить профессиональное управление и обеспечить единое применение образовательной политики по всей стране. При этом нынешние сотрудники районных управлений смогут перейти на работу в новые структуры. Реформа фактически означает централизацию управления образованием и усиление роли министерств в принятии решений. Власти считают, что это поможет быстрее реагировать на нарушения закона и принимать решения, исходя из интересов учащихся и профессиональных критериев, а не местных политических интересов. В то же время инициатива может вызвать дискуссии о сокращении полномочий местных властей и перераспределении влияния между центром и регионами. Меньше бюрократии и больше цифровых услуг. В Молдове запустили программу «Реущим», чтобы создать благоприятные условия для ведения бизнеса. Реформа должна снизить административную нагрузку и упростить работу, в том числе за счет цифровизации и удобных госуслуг. Для предпринимателей это означает сокращение расходов, более понятные и предсказуемые правила. Власти считают, что благодаря реформам бизнес может экономить около 260 миллионов леев в год.
2: Программа «Реушим» охватывает 206 видов деятельности, на которые приходится больше 40% оборота всей экономики страны. Реформа сосредоточена на трех основных направлениях: упрощение законодательства и устранение неясных и дублирующих норм, сокращение числа разрешительных документов, цифровизация услуг для бизнеса. Мы прекрасно знаем, что в Молдове всегда регламентирование гораздо больше, чем необходимо. Мы регулируем чрезмерно, даже по сравнению с Европейским Союзом. Поэтому мы намерены разумно подойти к этому вопросу. И, как уже обсуждали с представителями Евросоюза, приведем наши нормативные акты в соответствии с тем, что разработано в рамках ЕС. Одна из инициатив предусматривает освобождение таможенных пошлин. Чтобы было понятно всем, если я производитель хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов или любой другой продукции и импортирую сырье для производства конечного продукта, я не буду платить таможенную пошлину, которая в настоящее время составляет 10 или 15% от стоимости товара. Эксперты и юристы говорят, что реформы действительно нужны. Не менее важно, чтобы они приносили быстрые результаты. Я очень надеюсь, что эта программа решит проблему отсутствия коммуникации. Ведь те, кто работает в этой сфере, юристы и коллеги по цеху, знают процедуры и понимают, как все устроено. А те, кто не имеет отношения к этой сфере, в первую очередь обращаются в государственные учреждения. Если говорить о целесообразности, то очевидно, что это необходимо. Но предстоит еще оценить степень эффективности. Однако мы наблюдаем такую картину во многих инициативах, нормативных актах и программах. Изначально они, безусловно, хорошо спланированы, целесообразны, но в конечном итоге, как правило, имеют недостатки в части реализации. Реформы планируют внедрять до 2028 года. Власти рассчитывают, что они помогут подготовить экономику Молдовы к вступлению в Европейский Союз.
0: Работы по строительству моста через пруд в районе Унгин продолжаются, и проект уже выполнен примерно на 50%. Румынские власти рассчитывают завершить строительство моста в этом году. Это будет первый автомобильный мост через пруд, построенный более чем за 5 десятилетий. Председатель уездного совета Ящко Стел Алекси сообщил, что символическое открытие состоится 26 апреля 2027 года.
1: На нашей стороне моста уложено дорожное покрытие. На сегодняшний день степень реализации составляет 50% от общего объема инвестиций в размере около 30 миллионов евро. И я убежден, что в этом году этот долгожданный проект будет завершен. Я хочу уже сейчас пригласить вас. 26 апреля 2027 года мы вместе отпразднуем мероприятие «Мост цветов», но на этот раз не на мосту Эйфеля в Унгень, а здесь, на первом мосту, построенному через пруд спустя более 50 десятилетий. Вместе мы развиваем Ясы, Молдову, и нельзя говорить о сильной Румынии без хорошо развитых Яс.
0: Мост через пруд в Унгень, первый построенный почти за 6 десятилетий, будет иметь длину 261 метр и обеспечит быстрое сообщение Республики Молдова с Европейским Союзом посредством автомагистрали Униря. Кроме того, он значительно сократит время передвижения между двумя государствами. Экологическое сельское хозяйство благодаря своим устойчивым и безопасным для окружающей среды практикам становится жизнеспособным решением для снижения все более выраженного воздействия изменения климата, заявила для Радио Молдова директор Центра сельскохозяйственного и сельского консультирования Каролина Кипер. По ее словам, такая реформа сельского хозяйства способствует сокращению выбросов парниковых газов, повышает плодородие почвы и помогает сохранять природные ресурсы. Если раньше многие фермеры относились к этому скептически, то сегодня интерес к данному направлению заметно растет, в том числе благодаря участию в тематических семинарах, отметила Каролина Кипер.
1: Например, если говорить о том, что в начале нашей деятельности на мероприятии по продвижению устойчивого сельского хозяйства у нас было 20-25 участников. Сегодня у нас в среднем 55-60 фермеров участвуют в мероприятии, посвященном этой тематике. Мы стараемся очень четко ориентировать на определенные проблемы, чтобы участвующие фермеры могли найти решение для ведения устойчивого сельского хозяйства.
0: В эпоху, когда промышленное сельское хозяйство доминирует на рынках, фермер из села Китросу района Дрогия Виктор Бернас выбрал иной путь, основанный на уважении к природе и здоровью потребителей. Он обрабатывает около 2 гектаров земли, выращивая клубнику, картофель и виноград, сертифицированные как экологические продукты.
1: Мы идем вперед, упорно работая. В 5 утра мы уже на ногах. Я, жена и внуки, дети мне помогают. В 2013 году мы начали строительство теплицы площадью 23 сотки. Блочной теплицы для посадки черенков винограда. И мы ежегодно обновляем посадки, заменяя старые сорта винограда новыми. С 2016 года мы получили первый сертификат соответствия требованиям экологического сельского хозяйства. И таким образом каждый год нас проверяют, не подкармливают ли растения, не опрыскивают ли их, и таким образом не выдают сертификат соответствия требованиям экологического сельского хозяйства.
0: По данным за 2024 год, площадь земель, обрабатываемых по экологическим стандартам в Республике Молдова, остается относительно небольшой и составляет около 30 тысяч гектаров, что соответствует примерно 1,5% от всей сельскохозяйственной площади страны. Напомню основные события минувших дней.
3: Коротко о главном с Анной Чухненко.
0: Молдова вручила России ноту протеста из-за очередного нарушения воздушного пространства страны. Молдова согласовала с Международным валютным фондом новую программу сотрудничества на ближайшие 3 года. В Молдове впервые создадут национальную систему стратегических запасов нефтепродуктов по европейской модели. Министерство образования Молдовы намерено провести масштабную реформу системы управления школами и заменить районное управление образования региональными агентствами. На этом все. Больше новой информации узнаете в следующем выпуске новостей. С вами была Анна Чухненко, режиссер выпуска Аурика Варсарь. Всего доброго.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Впервые в истории Молдовы будут созданы стратегические запасы нефтепродуктов. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Речь идет о формировании аварийных резервов топлива на случай кризисов и перебоев с поставками. Запасы будут накапливаться постепенно, и к 2034 году страна должна выйти на уровень примерно 2 месяцев внутреннего потребления или 90 дней импорта топлива. Не менее половины резервов планируют сохранить на территории Молдовы. По словам министра энергетики Дурина Джунгиету, недавние глобальные кризисы и нестабильность на мировом рынке показали уязвимость цепочек поставок. Поскольку Молдова почти полностью зависит от импорта нефтепродуктов, создание резервов должно повысить энергетическую безопасность и смягчить влияние возможных ценовых и логистических шоков. В Кишинеу с 20 по 24 мая проходит третье издание «Неделя образования» – национального мероприятия, которое объединяет власти, педагогов, международных экспертов и учеников для обсуждения реформ в системе образования. В программе 21 дискуссионная площадка и серия семинаров, посвященных качеству образовательной политики, реформе школьных программ и интеграции молодых специалистов. Также обсуждаются вопросы образовательного маршрута учеников и дошкольного образования. Мероприятие завершится университетской ярмаркой в арене Кишинеу, куда ожидается более 4000 выпускников лицеев. Выпускники, которые согласятся работать в учебных заведениях за пределами Кишинеу и Белц, будут получать повышенное пособие. Об этом сообщил министр образования Дан Перчун, уточнив, что размер выплат будет увеличен дифференцированно. Последнее повышение единовременного пособия для молодых педагогов – 120 до 200 тысяч леев. Выплата будет осуществляться 2 частями. Половину суммы молодые специалисты получат после первых 6 месяцев работы, вторую – спустя полгода. Новые положения будут распространяться на молодых специалистов, направленных на работу после 1 июля. Государство планирует инвестировать 4 миллиарда 260 миллионов леев в ближайшие 2 года в развитие предпринимательства и повышение конкурентоспособности. Программу утвердило правительство. Документ предусматривает упрощение регулирования и поддержку малого и среднего бизнеса. Ожидается рост числа рабочих мест примерно на 17 800 и увеличение числа новых предприятий на 7%. К 2027 году планируется существенный рост безвозвратного финансирования через Организацию по развитию предпринимательства, а также также увеличение кредитования МСП с госгарантиями до 4,5 миллиардов леев и рост инвестиций в экономику минимум на 60%. Граждане Республики Молдова, работающие в Словакии, а также лица, трудившиеся в обеих странах, смогут получать пенсии по возрасту, по инвалидности, выплаты в случае производственных травм и профессиональных заболеваний, а также пенсии по потере кормильца. Каждое государство будет рассчитывать и выплачивать пенсию пропорционально периоду страхового стажа, накопленного на своей территории. Таким образом, граждане, работавшие легально в Словакии, смогут реализовать свои социальные права, в том числе после возвращения в Молдову. В настоящее время Республика Молдова имеет 22 соглашения с социальном обеспечении, из которых 18 уже применяются. Военнослужащие Национальной армии Молдовы приняли участие в учениях «Мерешешт-2026», которые прошли с 11 по 20 мая в учебном центре боевой подготовки «Бабадаг» в Румынии. Целью маневров стало развитие способности реагирования и совершенствования тактических навыков в сложных оперативных условиях. Учения были организованы в соответствии с планом молдо-румынского сотрудничества в сфере военной подготовки на текущий год. Телефонные мошенники продолжают